ты вообще о чем? Валерий привела сестру, это часть троем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной дудой куртке.